0: ᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱨᱮ ᱥᱚᱵᱩᱡ ᱚᱝᱥᱚ ᱴᱟᱠᱚ ᱡᱚᱢᱟ ᱡᱩᱫᱤ ᱥᱚᱵᱩᱡ ᱚᱝᱥᱚ ᱱᱚᱥᱴᱚᱜᱼᱟ ᱛᱟᱦᱞᱮ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱟᱵᱚ ᱵᱚᱱ ᱵᱟᱲᱟᱭᱟ ᱥᱮ ᱥᱟᱞᱚᱠ ᱥᱚᱝᱥᱞᱮᱥᱴᱟᱜ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱠᱚᱢ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱛᱟᱦᱞᱮ ᱠᱷᱟᱱ ᱥᱴᱳᱨᱴᱟᱜ ᱠᱚᱢ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱨᱠᱤ ᱟᱨ ᱚᱱᱮ ᱚᱱᱠᱟ ᱟᱨ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱦᱩᱲᱩ ᱜᱮᱞᱮᱜᱼᱟ ᱟᱵᱚ ᱥᱚ ᱡᱮ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱚᱱᱟ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱟᱵᱚ ᱧᱮᱞᱟᱵᱚᱱ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱫᱟᱠᱟ ᱵᱚᱱ ᱡᱚᱢᱟ ᱧᱮᱞᱵᱮᱱ ᱚᱱᱟ ᱫᱟᱠᱟ ᱨᱮ ᱢᱤᱫᱴᱤᱡ ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱦᱮᱸᱫᱮ ᱦᱮᱸᱫᱮ ᱦᱮᱸᱫᱮ ᱦᱮᱸᱫᱮ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱪᱟᱣᱞᱮ ᱠᱚ ᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚᱜᱼᱟ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱚᱱᱟ ᱪᱟᱣᱞᱮ ᱵᱚᱱ ᱡᱚᱢᱟ ᱧᱮᱞᱵᱮᱱ ᱛᱤᱛᱮ ᱛᱤᱛᱮ ᱜᱮ ᱵᱩᱡᱩᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱜᱚᱱᱫᱷᱤ ᱯᱚᱠᱟ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱦᱩᱲᱩ ᱨᱮ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱢᱟᱭᱟᱝ ᱤᱭᱟᱹ ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱫᱩᱫ ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱟ ᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱩᱱᱠᱩ ᱛᱤᱡᱩ ᱠᱚ ᱪᱮᱫ ᱠᱚ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱯᱷᱩᱴᱩ ᱠᱟᱛᱮ ᱨᱚᱥ ᱠᱚ ᱴᱟᱱᱟᱣᱟ ᱡᱮ ᱨᱚᱥ ᱠᱚ ᱴᱟᱱᱟᱣᱟ ᱯᱷᱚᱞᱮ ᱡᱟᱨ ᱯᱷᱚᱞᱮ ᱪᱮᱫ ᱚᱸᱰᱮ ᱢᱤᱫᱴᱤᱡ ᱤᱭᱟᱹ ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱟ ᱚᱱᱮ ᱯᱷᱚᱝᱠᱟ ᱵᱟ ᱯᱷᱩᱴᱩ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱡᱟᱨ ᱡᱚᱱᱱᱚ ᱯᱚᱨᱚᱵᱚᱨᱛᱤ ᱠᱷᱮᱛᱨᱮ ᱚᱱᱟ ᱪᱟᱣᱞᱮ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱚᱱ ᱡᱚᱢᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱛᱟᱦᱞᱮ ᱛᱤᱛᱮ ᱛᱤᱛᱮ ᱜᱮ ᱵᱩᱡᱩᱜᱼᱟ ᱛᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ
1: ᱛᱤᱡᱩ
0: ᱯᱚᱠᱟ ᱛᱤᱡᱩ ᱠᱚᱠᱚ
1: ᱟᱠᱷᱲᱟᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱥᱟᱛᱟᱢ ᱵᱟᱵᱚᱫ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱮᱱᱫᱚ ᱦᱩᱲᱩ ᱜᱟᱹᱪᱷᱤ ᱡᱚᱛᱚᱱ ᱡᱚᱜᱟᱣ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱟᱛᱟᱢ ᱵᱟᱵᱚᱫ ᱟᱡᱚᱢᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱯᱷᱳᱱ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱯᱮ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱱᱚᱢᱵᱚᱨ ᱨᱮ 03322107325 ᱯᱷᱳᱱ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱯᱮᱭᱟᱜ ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱯᱮ ᱫᱚᱦᱚ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱴᱷᱮᱱ ᱟᱫᱚ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱮᱢ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱫᱟ ᱡᱮ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱛᱤᱡᱩ ᱠᱚ ᱞᱟᱜᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱰᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱞᱟᱹᱭ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱦᱩᱲᱩ ᱜᱟᱹᱪᱷᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱨᱳᱜᱽ ᱚᱱᱟ ᱦᱚᱸ ᱚᱸᱰᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱥᱤᱨᱡᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱤᱡᱩ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱨᱳᱜᱽ ᱫᱚ ᱥᱤᱨᱡᱟᱹᱜᱼᱟ ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱴᱮᱠᱟᱣ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱫᱚ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟᱨᱮ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱦᱩᱰᱤᱧ ᱢᱟᱪᱷᱟᱛᱮᱢ ᱞᱟᱹᱭ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ
0: ᱮᱵᱟᱨ ᱟᱵᱚ ᱛᱤᱡᱩ ᱞᱮᱠᱟ ᱜᱮ ᱨᱳᱜᱽ ᱦᱚᱸ ᱢᱤᱫᱴᱤᱡ ᱧᱮᱞᱟᱜᱼᱟ ᱟᱵᱚ ᱵᱟᱝ ᱵᱚᱱ ᱵᱟᱲᱟᱭᱟ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱥᱚᱨᱱᱚᱫᱷᱟᱱ ᱟᱵᱚ ᱡᱚᱛᱚ ᱦᱚᱲ ᱜᱮᱵᱚᱱ ᱵᱟᱲᱟᱭᱟ ᱥᱚᱨᱱᱚᱫᱷᱟᱱ ᱵᱚᱱ ᱞᱟᱜᱟᱣᱮᱜᱼᱟ ᱛᱚ ᱥᱚᱨᱱᱚᱫᱷᱟᱱ ᱨᱮ ᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞᱟ ᱡᱮ ᱪᱮᱫ ᱯᱨᱚᱪᱩᱨ ᱠᱷᱚᱞᱟ ᱯᱚᱪᱟ ᱨᱳᱜᱽ ᱯᱨᱚᱪᱩᱨ ᱞᱟᱜᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱠᱮᱫᱟᱵᱚᱱ ᱛᱟᱨᱯᱚᱨᱮ ᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱡᱷᱟᱴᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱫᱟᱨᱮᱴᱟ ᱛᱩᱭᱨᱤᱜᱼᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱷᱚᱱ ᱫᱚ ᱥᱤᱥ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱝ ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱟ ᱛᱚ ᱚᱱᱟ
1: ᱡᱚᱱᱚᱜ ᱞᱮᱠᱟ ᱜᱮ
0: ᱡᱚᱱᱚᱜ ᱞᱮᱠᱟ ᱜᱮ ᱧᱮᱞᱚᱜᱼᱟ ᱟᱨᱠᱤ ᱦᱮᱸ ᱚᱱᱮ ᱚᱱᱠᱟ ᱛᱟᱨᱯᱚᱨᱮ ᱚᱱᱟ ᱡᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱵᱤᱧ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱮ ᱠᱷᱚᱞᱚᱥ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱤᱧ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱷᱚᱞᱚᱥ ᱨᱮ ᱪᱮᱫᱠᱟ ᱪᱟᱠ ᱪᱟᱠ ᱫᱟᱜ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱚᱱᱮ ᱚᱱᱠᱟ ᱫᱟᱜᱴᱟᱜ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱠᱷᱚᱞᱟ ᱯᱚᱪᱟ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨᱠᱤ ᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱚᱞᱟ ᱯᱚᱪᱟ ᱦᱚᱛᱮᱡ ᱛᱮᱦᱚᱸ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱫᱚᱢᱮ ᱯᱷᱚᱞᱚᱱ ᱫᱚ ᱢᱟᱨ ᱠᱷᱟᱣᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱜᱩᱪᱤ ᱠᱚᱫᱚ ᱦᱚᱭᱛᱚ ᱤᱭᱟᱹ ᱞᱮᱠᱟ ᱡᱚᱱᱚᱜ ᱞᱮᱠᱟ ᱧᱮᱞᱚᱜᱼᱟ ᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱟᱵᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱷᱮᱞᱤᱰᱟᱢᱟᱭᱥᱤᱱ ᱢᱤᱫᱴᱤᱡ ᱨᱟᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱷᱮᱞᱤᱰᱟᱢᱟᱭᱥᱤᱱ 2 ml ᱵᱟᱨ ᱮᱢᱮᱞ ᱯᱨᱚᱛᱤ ᱞᱤᱴᱟᱨ ᱡᱚᱞᱮ ᱜᱩᱞᱟᱹ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱚᱱ ᱥᱯᱨᱮ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱛᱟᱦᱞᱮ ᱫᱚ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱷᱚᱞᱟ ᱯᱚᱪᱟ ᱨᱳᱜᱽᱴᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱚᱦᱚᱡᱽ ᱛᱮᱜᱮ ᱵᱚᱱ ᱱᱤᱨᱢᱩᱞ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱛᱟᱨᱯᱚᱨᱮ ᱢᱤᱫᱴᱤᱡ ᱡᱷᱚᱞᱥᱟ ᱢᱤᱫᱴᱤᱡ ᱨᱳᱜᱽ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱡᱷᱚᱞᱥᱟ ᱫᱚ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱪᱟᱨᱟ ᱚᱵᱚᱥᱛᱟ ᱨᱮ ᱵᱚᱱ ᱤᱭᱟᱹ ᱠᱟᱫᱟ ᱪᱟᱨᱟ ᱛᱚᱞᱟ ᱵᱚᱱ ᱛᱩᱭᱨᱤ ᱠᱟᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱡᱷᱚᱞᱥᱟ ᱨᱳᱜᱽ ᱦᱚᱸ ᱦᱮᱡ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱵᱟ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱢᱩᱞ ᱡᱚᱢᱤ ᱨᱮ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱵᱚᱱ ᱟᱵᱚ ᱵᱚᱱ ᱨᱚᱦᱚᱭ ᱠᱟᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱦᱚᱸ ᱡᱷᱚᱞᱥᱟ ᱫᱚ ᱦᱮᱡ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱮᱵᱚᱝ ᱡᱷᱚᱞᱥᱟ ᱨᱳᱜᱽᱴᱟ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱪᱮᱫ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱡᱷᱚᱛᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮᱜᱮ ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱵᱮᱱᱟᱜ ᱡᱮ ᱤᱭᱟᱹ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱡᱮ ᱜᱩᱪᱷᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱜᱩᱪᱷᱤ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱡᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱨᱮ ᱥᱤᱥ ᱥᱮ ᱥᱟᱵᱟ ᱡᱮ ᱦᱚᱴᱚᱜ ᱯᱚᱨᱥᱟᱱ ᱡᱮ ᱦᱚᱴᱚᱜ ᱯᱚᱨᱥᱟᱱ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱵᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱥᱤᱥ ᱦᱩᱲᱩ ᱦᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱨᱮ ᱥᱟᱵᱚᱜᱼᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱥᱤᱥ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱥᱤᱥ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱡᱮ ᱚᱱᱟ ᱨᱩᱭᱛᱚᱱ ᱪᱤᱱᱦᱚ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱵᱟ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱦᱚᱲ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱮᱫ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱚᱱᱟ ᱢᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱟᱜ ᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞᱟᱢᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱡᱷᱚᱞᱥᱟ ᱨᱳᱜᱽ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱢᱤᱫᱴᱤᱡ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱵᱤᱡᱽ ᱵᱟᱦᱤᱛ ᱨᱳᱜᱽ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱩᱫᱤ ᱚᱱᱟ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱪᱟᱨᱟ ᱵᱚᱱ ᱜᱤᱰᱤᱭᱟ ᱪᱟᱨᱟ ᱛᱚᱞᱟᱨᱮ ᱚᱱᱟ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱷᱟᱞᱮ ᱴᱷᱤᱠ ᱵᱤᱵᱷᱤᱱᱱᱚ ᱨᱚᱠᱚᱢᱮᱨ ᱨᱟᱥᱟᱭᱱᱤᱠ ᱳᱥᱩᱫ ᱦᱳᱠ ᱵᱟ ᱵᱤᱵᱷᱤᱱᱱ ᱨᱚᱠᱚᱢᱮᱨ ᱡᱳᱭᱵᱚ ᱳᱥᱩᱫ ᱦᱳᱠ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱡᱩᱫᱤ ᱟᱵᱚ ᱵᱚᱱ ᱵᱤᱡᱽ ᱥᱳᱫᱷᱚᱱ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱛᱟᱦᱞᱮ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱷᱚᱞᱥᱟ ᱨᱳᱜᱽ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱡᱤᱵᱟᱱᱩ ᱩᱱᱤ ᱫᱚᱵᱚᱱ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱚᱦᱚᱡᱽ ᱛᱮᱵᱚᱱ ᱢᱟᱨᱟᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱭᱟ ᱛᱚ ᱚᱱᱮ ᱚᱱᱠᱟ ᱫᱷᱚᱨᱩᱱ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱢᱤᱫ ᱵᱤᱜᱷᱟ ᱡᱚᱢᱤ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ 4 kg ᱵᱟ 5 kg ᱵᱤᱡᱽ ᱞᱟᱜᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ 4-5 kg ᱵᱤᱡᱽ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱤᱧ ᱦᱚᱭᱛᱚ 8-10 g ᱚᱱᱟ ᱵᱮᱵᱤᱥᱴᱤᱱ ᱯᱟᱣᱰᱟᱨ ᱵᱷᱟᱜᱮ ᱴᱷᱤᱠ ᱢᱤᱫᱴᱤᱡ ᱠᱳᱣᱴᱚ ᱨᱮ ᱵᱟ ᱢᱤᱫᱴᱤᱡ ᱜᱟᱢᱞᱟ ᱨᱮ ᱵᱷᱟᱜᱮ ᱴᱷᱤᱠ ᱤᱧ ᱢᱮᱥᱟᱣ ᱠᱮᱫᱟ ᱢᱮᱥᱟᱣ ᱯᱚᱨ ᱛᱟᱦᱞᱮ ᱪᱮᱫ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱤᱭᱟᱹ ᱨᱮ ᱦᱩᱲᱩᱨ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱢᱮᱥᱟᱭᱱᱟ ᱢᱮᱥᱟᱣᱱᱟ ᱯᱚᱨ ᱚᱱᱟ ᱡᱩᱫᱤ ᱪᱟᱨᱟ ᱛᱚᱞᱟ ᱨᱮᱵᱚᱱ ᱜᱤᱰᱤᱭᱟ ᱛᱟᱦᱞᱮ ᱚᱱᱟ ᱡᱷᱚᱞᱥᱟ ᱨᱳᱜᱽ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱤᱭᱟᱹ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱤᱵᱟᱱᱩ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱡᱤᱵᱟᱱᱩ ᱫᱚ ᱱᱚᱰᱮ ᱜᱮ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱮᱱᱟᱭ ᱛᱟᱦᱞᱮ ᱚᱱᱟ ᱟᱵᱚ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱢᱩᱞ ᱡᱚᱢᱤ ᱨᱮ ᱛᱟᱦᱞᱮ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱡᱷᱚᱞᱥᱟ ᱨᱳᱜᱽ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱨᱚᱢᱚᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞᱟᱢᱟ ᱛᱟᱪᱷᱟᱲᱟ ᱡᱩᱫᱤ ᱢᱩᱞ ᱡᱚᱢᱤᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱟᱠᱨᱚᱢᱚᱱ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱛᱟᱦᱞᱮ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱚᱱᱟ ᱡᱷᱚᱞᱥᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱮᱰᱤᱯᱷᱮᱱᱯᱚᱥ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱵᱤᱱ ᱵᱟ ᱵᱟᱢ ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ᱡᱮᱴᱟ 1 g ᱯᱨᱚᱛᱤ ᱞᱤᱴᱟᱨ ᱡᱚᱞᱮ ᱜᱩᱞᱟᱹ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱚᱱ ᱮᱢ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱛᱟᱦᱞᱮ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱷᱚᱞᱥᱟ ᱨᱳᱜᱽ ᱦᱚᱸ ᱠᱷᱩᱵ ᱥᱚᱦᱚᱡᱽ ᱛᱮᱜᱮ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱫᱚᱢᱚᱱ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱵᱚᱱ ᱛᱟᱨᱯᱚᱨᱮ ᱟᱨᱚ ᱢᱤᱫᱴᱤᱡ ᱠᱷᱩᱵ ᱠᱚᱢᱚᱱ ᱨᱳᱜᱽ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ
1: ᱟᱡᱟᱨ ᱠᱚ ᱦᱩᱲᱩ ᱜᱟᱹᱪᱷᱤ ᱨᱮ ᱦᱮᱡ ᱮᱱᱟ ᱟᱫᱚ ᱚᱸᱰᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱠᱤ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱷᱮᱛᱨᱮ ᱩᱪᱷᱟᱹᱲ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱷᱮᱛᱨᱮ
0: ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱨᱟᱱ ᱠᱷᱮᱛᱨᱮ ᱜᱮ ᱛᱚᱨᱚᱱ ᱟᱵᱚ ᱵᱚᱱ ᱨᱟᱱ ᱵᱚᱱ ᱧᱟᱢ ᱠᱮᱫᱟ ᱛᱟᱦᱚᱞᱮ ᱩᱱᱠᱩ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱨᱳᱜᱽ ᱵᱟ

0: सबै आफ्नो इन्द्रिय बनाउनु साथी छैन त्यसै गाडी पनि कति इन्जिनले को हेरे त होइन रेताए दाए मोज कोटा बिताए बढी चेहरा जो दो बाङा जमुखना ᱧᱮᱞᱟ ᱵᱩᱞᱜᱤ ᱦᱟᱹᱱᱤ ᱛᱚᱨᱟ ᱜᱟᱰᱟ ᱫᱷᱟᱨᱮ ᱫᱷᱤᱨᱤ ᱪᱟᱴᱟᱱᱤ ᱨᱮ ᱫᱩᱲᱩᱵ ᱠᱟᱛᱮ ᱨᱮᱛᱟᱭᱫᱟ ᱮ ᱵᱚᱭᱦᱟ ᱠᱚᱴᱟᱯ ᱵᱟᱝ ᱡᱩᱛᱩᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱢ ᱫᱚ
1: ᱚᱠᱚᱭ ᱚᱠᱚᱭ ᱫᱚ ᱵᱚᱭᱦᱟ ᱵᱚᱭᱦᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱡᱟᱢᱟ ᱯᱮᱱ ᱠᱚᱛᱟᱭ ᱟᱨᱚ ᱢᱮᱫᱦᱟ ᱨᱮ ᱪᱚᱥᱢᱟ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱪᱟᱜ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱤᱧ ᱥᱮᱫ ᱫᱚ
0: ᱮ ᱵᱚᱭᱦᱟ ᱟᱢᱜᱮ ᱵᱟᱱᱟᱢ ᱮᱢ ᱨᱮᱛᱟᱭᱫᱟ
1: ᱦᱮᱸ ᱤᱧᱜᱮ
0: ᱠᱚᱴᱟᱯ ᱵᱟᱝ ᱮᱢ ᱜᱟᱱᱮᱫ ᱫᱚ ᱩᱠᱩᱨ ᱫᱮᱱ ᱥᱮ ᱤᱧ ᱯᱟᱨᱤᱧ ᱧᱮᱞ ᱞᱮᱜᱮ ᱤᱧᱦᱚᱸ ᱥᱮᱫᱟᱭ ᱵᱟᱝ ᱟᱢ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱩᱢᱮᱨ ᱨᱮ ᱵᱟᱱᱟᱢ ᱫᱚᱢᱮᱧ ᱨᱮᱛᱟᱭᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ ᱵᱟᱱᱟᱢ ᱫᱚ ᱫᱚᱢᱮᱧ ᱠᱩᱥᱤᱭᱟᱜᱼᱟ ᱩᱠᱩᱨ ᱫᱮᱱ ᱠᱟᱹᱴᱤᱧ ᱨᱮᱛᱟ ᱞᱮᱜᱮ
1: ᱵᱟᱝ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱧ ᱮᱢᱟᱢᱟ
0: ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱪᱤᱠᱟᱹᱣ ᱠᱟᱱ ᱛᱮ ᱢᱤᱫ ᱫᱷᱟᱣ ᱤᱧ ᱠᱚᱴᱟᱯ ᱞᱮᱜᱟᱣᱟᱜ ᱜᱮᱥᱮ ᱯᱟᱹᱦᱤᱞ ᱞᱮᱠᱟ ᱛᱤ ᱠᱚ ᱵᱚᱥ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱤᱧᱟᱹ ᱥᱮ ᱵᱟᱝ ᱚᱱᱟᱧ ᱧᱮᱞ ᱠᱮᱭᱟ
1: ᱵᱟᱝᱟ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱧ ᱮᱢᱟ ᱠᱚᱣᱟ
0: ᱦᱮᱸ ᱚᱱᱠᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭᱟ ᱟᱢᱟᱜ ᱠᱤᱸᱫᱨᱤ ᱵᱟᱱᱟᱢ ᱨᱮᱛᱟ ᱟᱸᱡᱚᱢᱛᱮ ᱰᱟᱦᱟᱨ ᱫᱷᱟᱨᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱢ ᱴᱷᱮᱱ ᱤᱧ ᱥᱮᱴᱮᱨᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱢ ᱫᱚ ᱵᱟᱢ ᱤᱢᱟᱹᱧᱟ
1: ᱩᱱᱟᱹᱜ ᱠᱟᱛᱮ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱮᱢ ᱞᱟᱹᱭᱮᱫᱼᱟ ᱱᱟᱜᱼᱟᱭ ᱫᱷᱤᱨᱤ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮᱧ ᱫᱚᱦᱚ ᱟᱢ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱟᱵ ᱢᱮ
0: ᱛᱤᱛᱤ ᱮᱯᱮᱢ ᱪᱟᱯᱟᱞ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱥᱮ ᱪᱮᱛᱟ
1: ᱵᱟᱝᱟ
0: ᱦᱮᱸ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱵᱟᱝ ᱜᱟᱱᱚᱜ ᱛᱟᱢᱟ ᱩᱱᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱫᱷᱤᱨᱤ ᱨᱮᱜᱮ ᱫᱚᱦᱚᱭ ᱢᱮ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱵᱚᱭᱦᱟ ᱟᱢᱟᱜ ᱛᱤ ᱠᱟᱹᱴᱩᱵ ᱠᱚ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱩᱱᱰᱩ ᱡᱟᱡᱟᱨ ᱧᱟᱢᱮᱫ ᱢᱮᱭᱟ ᱥᱮ ᱪᱮᱛᱟ
1: ᱦᱳᱭ ᱚᱱᱟᱜᱮ ᱟᱞᱮᱭᱟᱜ ᱛᱚ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭᱫᱟ ᱵᱟᱝᱢᱟ ᱤᱧ ᱥᱟᱶ ᱛᱤᱛᱤ ᱮᱯᱮᱢ ᱪᱟᱯᱟᱞ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱥᱮ ᱜᱷᱮᱸᱥᱟ ᱜᱷᱮᱸᱥᱤ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱢᱩᱱᱰᱩ ᱟᱡᱟᱨ ᱩᱪᱟᱹᱲᱚᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟᱛᱮ
0: ᱫᱷᱩᱨ ᱟᱯᱮ ᱟᱹᱛᱩ ᱦᱚᱲ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱠᱚ ᱵᱟᱲᱟᱭᱟ ᱡᱚᱴᱮᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱩᱪᱟᱹᱲᱚᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱮᱠᱟᱞ ᱯᱟᱹᱛᱭᱟᱹᱣ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱛᱤᱧᱟᱹ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱢᱚᱛᱚ ᱨᱟᱱ ᱢᱩᱨᱜᱟᱹᱱ ᱡᱚᱢ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱡᱟᱨ ᱫᱚ ᱵᱮᱥ ᱩᱛᱟᱹᱨᱚᱜᱼᱟ
1: ᱵᱮᱥᱚᱜᱼᱟ
0: ᱦᱮᱸ ᱵᱮᱥᱚᱜᱼᱟ ᱤᱧ ᱛᱚ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱰᱟᱠᱛᱟᱨ
1: ᱟᱢ ᱫᱚ ᱰᱟᱠᱛᱟᱨ
0: ᱦᱮᱸ ᱰᱟᱠᱛᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱡᱟᱨ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱤᱧ ᱠᱤ ᱵᱟᱹᱧ ᱵᱟᱰᱟᱭᱟ ᱥᱟᱱᱟᱢᱟᱜ ᱤᱧ ᱵᱟᱰᱟᱭᱟ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱨᱟᱱ ᱢᱩᱨᱜᱟᱹᱱ ᱡᱚᱢ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱥᱟᱱᱟᱢᱟᱜ ᱤᱧ ᱵᱟᱰᱟᱭᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱵᱚᱭᱦᱟ ᱟᱢᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱛᱟᱢ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ
1: ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱫᱚ ᱠᱟᱹᱥᱟᱹᱭ ᱢᱟᱱᱰᱤ
0: ᱚ ᱠᱟᱹᱥᱟᱹᱭ ᱢᱟᱱᱰᱤ ᱟᱨ ᱟᱹᱛᱩ ᱫᱚ
1: ᱰᱮᱝᱠᱟ ᱵᱩᱨᱩ
0: ᱟᱪᱪᱷᱟ
1: ᱵᱟᱰᱟᱭᱟᱢ ᱰᱟᱠᱛᱟᱨ ᱵᱟᱹᱵᱩ ᱱᱚᱣᱟ ᱢᱩᱱᱰᱩᱡ ᱟᱡᱟᱨ ᱦᱚᱛᱮᱡᱛᱮ ᱟᱹᱛᱩ ᱠᱷᱚᱱ ᱠᱚ ᱞᱟᱜᱟ ᱧᱤᱨ ᱟᱠᱟᱫᱤᱧᱟᱹ
0: ᱞᱟᱜᱟ ᱧᱤᱨ ᱟᱠᱟᱫ ᱢᱮᱭᱟ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟᱢ ᱚᱠᱟᱨᱮ
1: ᱦᱟᱱᱮ ᱦᱟᱱᱮ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱜᱟᱰᱟ ᱰᱷᱤᱯ ᱨᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱠᱩᱲᱭᱟᱹ ᱚᱱᱟ ᱠᱩᱲᱭᱟᱹ ᱨᱮ
0: ᱟᱨ ᱡᱚᱢ ᱧᱩ ᱠᱚᱫᱚ
1: ᱚᱲᱟᱜ ᱠᱷᱚᱱ ᱠᱚ ᱟᱹᱜᱩ ᱦᱚᱴᱚᱣᱟᱹᱧᱟᱹ
0: ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮᱫᱚ ᱚᱠᱚᱭ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚ ᱛᱟᱢᱟ
1: ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚᱜᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚ ᱛᱤᱧᱟᱹ ᱰᱟᱠᱛᱟᱨ ᱵᱟᱹᱵᱩ ᱜᱚᱜᱚ ᱵᱟᱵᱟ ᱵᱚᱭᱦᱟ ᱵᱩᱦᱤᱱ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚᱜᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚ
0: ᱟᱢᱨᱮᱱ ᱟᱭᱩ ᱵᱟᱵᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱛᱚ ᱛᱟᱞᱟ ᱴᱟᱺᱰᱤ ᱨᱮᱠᱤᱱ ᱩᱰᱩᱠ ᱥᱟᱦᱟ ᱠᱟᱫ ᱢᱮᱭᱟ
1: ᱩᱱᱠᱤᱱᱟᱜ ᱫᱳᱥ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱼᱟ ᱰᱟᱠᱛᱟᱨ ᱵᱟᱹᱵᱩ ᱟᱛᱳ ᱢᱟᱺᱡᱷᱤ ᱯᱟᱨᱜᱟᱱᱟ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱥᱟᱴ ᱤᱧ ᱡᱩᱫᱤ ᱟᱛᱳ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱟᱝᱠᱤᱱ ᱩᱰᱩᱠ ᱥᱟᱦᱟᱧᱟ ᱛᱚᱵᱮ ᱠᱷᱟᱱ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱟᱛᱳ ᱦᱚᱲ ᱟᱞᱮ ᱥᱟᱶ ᱨᱚᱲ ᱞᱟᱸᱫᱟ ᱮᱯᱮᱢ ᱪᱟᱯᱟᱞ ᱠᱚ ᱵᱟᱹᱜᱤᱭᱮᱫᱟ ᱮᱢᱚᱱ ᱪᱮᱫ ᱟᱛᱳ ᱠᱷᱚᱱ ᱦᱚᱸᱠᱚ ᱵᱮᱜᱟᱞᱮ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱢᱩᱰᱤ ᱤᱧ ᱵᱟᱵᱟ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱥᱮᱱᱟᱜ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱵᱷᱟᱵᱽᱱᱟ ᱧᱮᱞ ᱠᱟᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱟᱰᱟ ᱢᱩᱰᱩᱨᱮ ᱠᱩᱲᱤᱭᱟᱹᱭ ᱵᱮᱱᱟᱣᱟᱫᱤᱧᱟ ᱩᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱢᱤᱱᱟᱹᱧᱟ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱨᱮ ᱡᱚᱢ ᱠᱚ ᱟᱹᱜᱩᱣᱟᱹᱧᱟ ᱤᱱᱟᱹ ᱠᱚ ᱧᱩ ᱵᱟᱲᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱟᱰᱟ ᱫᱷᱟᱨᱮ ᱨᱮ ᱜᱚᱞᱟᱹᱧ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱟᱨ ᱜᱷᱟᱱᱮ ᱜᱷᱟᱱᱮ ᱵᱟᱱᱟᱢᱤᱧ ᱨᱮᱛᱟᱭᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱰᱟᱠᱛᱟᱨ ᱵᱟᱹᱵᱩ ᱰᱟᱠᱛᱟᱨ ᱵᱟᱹᱵᱩ ᱤᱧ ᱠᱤ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱤᱸᱫᱨᱤ ᱵᱟᱱᱟᱢ ᱵᱷᱟᱜᱮ ᱴᱷᱤᱠ ᱟᱫᱚ ᱛᱤᱥ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱹᱧ ᱠᱚᱴᱟᱯ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ
0: ᱦᱮᱸ ᱠᱚᱴᱟᱯ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱵᱟᱝ
1: ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱱᱚᱣᱟ ᱧᱮᱞ ᱢᱮ ᱠᱚᱴᱟᱯ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱪᱚᱝ ᱵᱟᱝ ᱛᱤ ᱠᱚ ᱠᱟᱹᱰᱵᱩ ᱠᱚ ᱛᱤᱧᱟᱹ ᱚᱨᱚᱜ ᱛᱤᱧᱟᱹ ᱴᱷᱤᱠᱟᱹᱱ ᱥᱟᱹᱦᱤᱡ ᱵᱟᱹᱧ ᱠᱚᱴᱟᱯ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ
0: ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱜᱮ ᱵᱮᱯᱟᱨ ᱵᱟᱝ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱟᱹᱥᱟᱹᱭ ᱵᱟᱹᱵᱩ ᱟᱢᱟᱜ ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱟᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱢᱚᱱᱮ ᱡᱤᱣᱤ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱫᱩᱠ ᱤᱧ ᱟᱴᱠᱟᱨ ᱠᱮᱫᱟ
1: ᱫᱩᱠ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱰᱟᱠᱛᱟᱨ ᱵᱟᱹᱵᱩ ᱟᱫᱚᱧ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱢᱚᱞᱚᱝ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱜᱮ ᱛᱤᱧ ᱫᱚ ᱪᱟᱸᱫᱳᱣᱟᱜ ᱞᱤᱠᱷᱚᱱ ᱪᱟᱸᱫᱳᱣᱟᱜ ᱵᱚᱨᱟᱛ
0: ᱵᱟ ᱵᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱪᱟᱸᱫᱳᱣᱟᱜ ᱵᱚᱨᱟᱛ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱮᱢᱱᱤ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱮᱴᱟᱜ ᱠᱚ ᱟᱡᱟᱨ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱟᱡᱟᱨ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱨᱮ ᱨᱟᱱ ᱢᱩᱨᱜᱟᱹᱱ ᱡᱚᱢ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱪᱟᱵᱟ ᱩᱛᱟᱹᱨᱚᱜᱼᱟ ᱤᱭᱟᱹ ᱠᱟᱹᱥᱟᱹᱭ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱠᱟᱛᱷᱟᱢ ᱫᱚᱦᱚᱭᱟ
1: ᱪᱮᱫ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱰᱟᱠᱛᱟᱨ ᱵᱟᱹᱵᱩ
0: ᱱᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱚᱠᱟᱨᱮ ᱮᱥᱠᱟᱨ ᱨᱮᱢ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱪᱚᱞᱚ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱠᱳᱣᱟᱴᱟᱨ ᱛᱤᱧ ᱤᱫᱤ ᱢᱮᱭᱟ
1: ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱪᱤᱠᱟᱹᱛᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱰᱟᱠᱛᱟᱨ ᱵᱟᱹᱵᱩ
0: ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮᱧ ᱪᱤᱠᱤᱛᱥᱟ ᱢᱮᱭᱟ ᱵᱮᱥ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱟᱢᱟᱜ ᱟᱹᱛᱩ ᱛᱮᱢ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲᱟ
1: ᱤᱧ ᱤᱫᱤ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱯᱟᱞᱮᱱ ᱟᱢᱟᱜ ᱠᱳᱣᱟᱴᱟᱨ ᱨᱮ ᱤᱧ ᱠᱚ ᱟᱹᱲᱤᱥ ᱵᱮᱡᱟᱨ
0: ᱵᱟᱝᱟ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱯᱟᱹᱛᱭᱟᱹᱣ ᱤᱧ ᱨᱮᱱ ᱚᱲᱟᱜ ᱮᱨᱟ ᱟᱢᱮ ᱟᱹᱲᱤᱥ ᱵᱮᱡᱟᱨ ᱟᱢᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱛᱤᱥ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ

0: ᱚᱠᱟᱨᱮ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱢᱤᱱᱟᱹᱧᱟ? ᱞᱩᱜᱩᱫ ᱞᱩᱜᱩᱫ ᱵᱤᱪᱷᱱᱟᱹ, ᱵᱟᱹᱞᱤᱥ, ᱢᱚᱥᱟᱨᱤ ᱵᱷᱤᱛᱨᱤ ᱨᱮ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱪᱟᱫᱚᱨ ᱛᱮᱠᱚ ᱩᱭᱩ ᱟᱠᱟᱫᱤᱧᱟ
1: ᱦᱮᱸ
0: ᱱᱩᱭ ᱫᱚ ᱚᱠᱚᱭᱮ ᱩᱫᱩᱨ ᱮᱫᱟ?
1: ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱮᱫᱟᱢ?
2: ᱟᱞᱚᱥᱮᱢ ᱪᱟᱞᱟᱣᱤᱧᱟᱹ,
1: ᱮᱭ ᱵᱮᱨᱮᱫ ᱢᱮᱥᱮ, ᱩᱱᱤ ᱠᱩᱲᱤ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱡᱮᱴᱷᱟ ᱠᱟᱱᱟᱭ
0: ᱱᱚᱰᱮ ᱫᱚ ᱚᱠᱚᱭ ᱯᱮ ᱟᱹᱜᱩ ᱠᱤᱫᱤᱧᱟ?
2: ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱵᱩᱨᱩ
1: ᱮᱢᱟᱹᱧ ᱵᱚᱛᱚᱨᱮᱱᱟᱢ?
0: ᱵᱟᱝ ᱵᱟᱝᱟ, ᱵᱟᱹᱧ ᱵᱚᱛᱚᱨ ᱟᱠᱟᱱᱟ
1: ᱟᱢ ᱫᱚ ᱚᱜᱽᱜᱟᱱ ᱞᱮᱱᱟᱢ, ᱫᱤᱥᱟᱹ ᱵᱟᱝ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱢᱟ, ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱤᱥᱟᱹ ᱦᱮᱡᱟᱢ ᱠᱟᱱᱟ?
0: ᱦᱮᱸ, ᱥᱟᱱᱟᱢᱟᱜ ᱤᱧ ᱫᱤᱥᱟᱹᱭᱮᱫᱟ
1: ᱱᱤᱛ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤᱜᱟᱱ ᱧᱤᱫᱟᱹ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱜᱮᱭᱟ, ᱡᱟᱹᱯᱤᱫ ᱢᱮ, ᱠᱳᱱᱳ ᱵᱚᱛᱚᱨ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱼᱟ, ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱞᱤᱧᱟᱹ
2: ᱤᱭᱟᱹ ᱴᱮᱵᱤᱞ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱨᱟᱱ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ, ᱡᱚᱢ ᱦᱚᱪᱚ ᱜᱚᱫ ᱠᱟᱭ ᱢᱮ
1: ᱦᱳᱭ ᱮᱢᱟᱭ ᱠᱟᱹᱱᱟᱹᱧ ᱮᱢᱟᱹᱧ ᱱᱟᱭ ᱫᱟᱜ ᱱᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱟᱱ ᱡᱚᱢ ᱜᱚᱫ ᱠᱟᱜ ᱢᱮᱥᱮ
0: ᱨᱟᱱ ᱪᱮᱫ ᱨᱮᱱ
1: ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱟᱜ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱨᱟᱱ ᱡᱚᱢ ᱜᱚᱫ ᱠᱟᱜ ᱢᱮᱥᱮ ᱵᱮᱥᱚᱜᱼᱟᱢ ᱱᱟᱦᱟᱜ
0: ᱤᱧ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱧ ᱡᱚᱢᱟ
1: ᱟᱦ ᱩᱱᱟᱹᱜ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱠᱚ ᱟᱹᱲᱤᱥᱚᱜᱼᱟ ᱱᱮ ᱨᱟᱱ ᱡᱚᱢ ᱢᱮ ᱱᱮ ᱢᱟ ᱟᱫᱚ ᱡᱟᱹᱯᱤᱫ ᱢᱮ ᱥᱮᱛᱟ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱟᱫᱚᱢ ᱪᱟᱞᱟᱜᱼᱟ ᱱᱟᱦᱟᱜ
2: ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱟᱹᱣᱨᱤ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱦᱟᱹᱵᱤᱡ ᱛᱮ ᱩᱱᱤ ᱠᱩᱲᱤ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱡᱮᱱᱚ ᱚᱠᱟᱥᱮᱱ ᱦᱟᱞᱚᱭ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱢᱟ ᱱᱤᱭᱚᱢ ᱢᱮᱛᱟᱭᱟ
3: ᱴᱷᱤᱠ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱰᱟᱠᱛᱟᱨ ᱫᱟᱫᱟ
1: ᱪᱚᱞᱚ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱠᱟᱹᱥᱟᱹᱭ ᱢᱟ ᱟᱢ ᱵᱷᱚᱨᱥᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸᱭᱮᱱᱟ ᱦᱳᱭ ᱥᱮ
3: ᱴᱷᱤᱠ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ

0: ᱚᱠᱚᱭ ᱚᱠᱚᱭᱟᱜ ᱠᱤᱸᱫᱤᱨᱤ ᱵᱟᱱᱟᱢ ᱥᱟᱰᱮ ᱠᱟᱱᱟ, ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱚᱡᱽ ᱟᱸᱡᱚᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱢᱚᱱᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱫᱩᱠ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱮ ᱨᱮᱛᱟᱭᱮᱫᱼᱟ, ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱩᱠᱛᱮ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱢᱚᱱᱮ ᱡᱤᱣᱤ ᱠᱟᱹᱦᱩᱞ ᱵᱟᱹᱠᱩᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱦᱚᱸ ᱟᱹᱰᱤ ᱫᱩᱠ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱟᱰᱮ ᱨᱟᱣᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱚᱠᱚᱭ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱦᱟᱯᱮᱥᱮ ᱡᱷᱤᱡ ᱠᱟᱛᱮᱧ ᱧᱮᱞ ᱞᱮᱜᱮ
1: ᱵᱮᱨᱮᱫ ᱮᱱᱟᱢ ᱫᱩ ᱫᱩᱥᱮ ᱚᱱᱟ ᱚᱲᱟᱜ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱜ ᱵᱷᱩᱛᱩᱢ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱢᱮ, ᱪᱟ ᱵᱤᱥᱠᱩᱴᱤᱧ ᱵᱮᱵᱚᱥᱛᱟᱣᱟᱢ ᱠᱟᱱᱟ
0: ᱟᱢ ᱫᱚ ᱚᱠᱚᱭ
1: ᱤᱧ ᱫᱚ ᱠᱟᱹᱥᱟᱹᱭ ᱢᱤᱫ ᱚᱵᱷᱟᱜᱤᱭᱟᱹ
0: ᱚᱵᱷᱟᱜᱤᱭᱟᱹ ᱟᱨ ᱵᱟᱨ ᱦᱚᱲ ᱠᱤᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱩᱱᱠᱤᱱ ᱫᱚᱠᱤᱱ ᱚᱠᱟᱭᱮᱱᱟ
1: ᱢᱤᱫ ᱦᱚᱲ ᱫᱚ ᱪᱮᱢᱵᱟᱨ ᱛᱮ ᱟᱨ ᱢᱤᱫ ᱦᱚᱲ ᱫᱚ ᱵᱟᱡᱟᱨ ᱛᱮ
0: ᱪᱮᱢᱵᱟᱨ ᱤᱧ ᱞᱟᱜᱟᱫ ᱨᱟᱱ ᱟᱹᱜᱩ ᱪᱮᱫᱟ
1: ᱵᱟᱝᱟ ᱨᱟᱱ ᱟᱹᱜᱩ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱰᱟᱠᱛᱟᱨ ᱚᱜᱼᱟᱭ ᱛᱚ ᱢᱩᱠᱩᱴᱢᱩᱱᱤᱯᱩᱨᱮ ᱪᱮᱢᱵᱟᱨ ᱛᱟᱭ ᱦᱚᱲᱮ ᱪᱤᱠᱤᱛᱥᱟ ᱠᱚᱣᱟ
0: ᱰᱟᱠᱛᱟᱨ
1: ᱦᱳᱭ
0: ᱩᱱᱠᱤᱱ ᱥᱟᱶ ᱟᱢᱟᱜ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ
1: ᱩᱱᱠᱤᱱ ᱫᱚᱠᱤᱱ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱤᱧᱨᱮᱱ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱵᱟᱨᱟᱵᱟᱹᱨᱤ ᱰᱟᱠᱛᱟᱨ ᱫᱟᱫᱟ ᱟᱨ ᱫᱤᱫᱤᱢᱩᱱᱤ
0: ᱟᱢᱨᱮᱱ ᱫᱤᱫᱤᱢᱩᱱᱤ ᱫᱚᱭ ᱪᱮᱫ ᱮ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ
1: ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱟᱛᱲᱟ ᱦᱟᱥᱯᱟᱛᱟᱞ ᱵᱟᱝ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱱᱟᱨᱥ ᱨᱮ ᱪᱟᱹᱠᱨᱤᱜᱼᱟ
0: ᱚ ᱠᱟᱹᱥᱟᱹᱭᱫᱟ ᱟᱢ ᱰᱟᱠᱛᱟᱨ ᱫᱟ ᱟᱨ ᱫᱤᱫᱤᱢᱩᱱᱤ ᱛᱟᱹᱠᱤᱱ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱹᱠᱤᱱ ᱢᱮ ᱤᱧ ᱫᱚᱧ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ
1: ᱵᱟᱝ ᱵᱟᱹᱧ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱚᱪᱚᱣᱟᱢᱟ ᱰᱟᱠᱛᱟᱨ ᱫᱟᱫᱟ ᱞᱟᱹᱭ ᱦᱚᱴᱚ ᱟᱠᱟᱣᱫᱤᱧᱟᱹ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱟᱹᱣᱨᱤ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱫᱷᱟᱹᱨᱤᱡ ᱫᱚ ᱩᱱᱤ ᱠᱩᱲᱤ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱚᱠᱟ ᱛᱮᱦᱚᱸ ᱟᱞᱚᱭ ᱪᱟᱞᱟᱜᱼᱢᱟ
0: ᱵᱟᱝ ᱟ ᱠᱟᱹᱥᱟᱹᱭᱫᱟ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱢᱚᱱᱮ ᱡᱤᱣᱤᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱦᱚᱭ ᱵᱷᱟᱱᱴᱩ ᱜᱩᱞᱟᱹᱣ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱟᱹᱧ ᱥᱟᱦᱟᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱤ ᱨᱮᱪᱚ ᱥᱟᱹᱨᱩ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱫᱟᱜ ᱞᱮᱠᱟᱧ ᱠᱚᱸᱰᱮᱞ ᱧᱩᱨᱩᱜᱼᱟ ᱤᱧᱦᱚᱸ ᱵᱟᱹᱧ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱢᱨᱮᱱ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱵᱟᱨᱟᱵᱟᱹᱨᱤ ᱰᱟᱠᱛᱟᱨ ᱫᱟ ᱛᱟᱹᱠᱤᱱ ᱚᱦᱚᱠᱤᱱ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱫᱟᱲᱮ ᱠᱤᱧᱟᱹ
1: ᱩᱱᱤ ᱰᱟᱠᱛᱟᱨ ᱫᱟ ᱦᱚᱛᱮᱡ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱤᱧ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱮᱢ ᱨᱚᱯᱚᱲ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱟᱹᱭ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱠᱚᱭᱚᱜ ᱛᱮᱢ ᱧᱮᱞ ᱧᱟᱢᱮᱜᱼᱟ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱠᱚᱥᱴᱚ ᱠᱟᱛᱮ ᱚᱠᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱪᱚᱭ ᱦᱚᱵᱚᱨ ᱟᱹᱜᱩ ᱞᱮᱫ ᱢᱮᱭᱟ ᱫᱤᱥᱟᱹ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱛᱟᱢᱟ ᱛᱤ ᱡᱟᱸᱜᱟ ᱢᱟᱲᱟᱜ ᱜᱤᱰᱤ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱸᱰᱮ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮ ᱟᱢ ᱪᱮᱴᱷᱟᱢᱮ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱠᱩᱨᱩᱢᱩᱴᱩᱞᱮ ᱪᱷᱩᱴᱟᱹᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱵᱟᱰᱟᱭᱟᱢ ᱢᱟᱹᱭ ᱰᱟᱠᱛᱟᱨ ᱫᱟ ᱫᱤᱫᱤᱢᱩᱱᱤ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱵᱷᱟᱜᱮ ᱦᱚᱲ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱤᱱ ᱱᱩᱠᱤᱱ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱡᱟᱹᱱᱤᱡ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱯᱩᱨᱤ ᱨᱮ ᱛᱤᱥ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱠᱚ ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱧᱮᱞ ᱢᱮ ᱤᱧ ᱢᱩᱰᱨᱩᱡ ᱟᱡᱟᱨ ᱧᱟᱢ ᱞᱤᱫᱤᱧᱟ ᱢᱩᱰᱨᱩᱡ ᱟᱡᱟᱨ ᱧᱟᱢ ᱞᱤᱫᱤᱧᱟ ᱚᱱᱟ ᱦᱚᱛᱮᱡ ᱛᱮ ᱟᱛᱳ ᱠᱷᱚᱱ ᱠᱚ ᱥᱟᱦᱟ ᱜᱤᱰᱤ ᱠᱟᱫᱤᱧᱟ ᱜᱟᱰᱟ ᱫᱷᱟᱨᱮ ᱚᱲᱟᱜ ᱠᱚ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱫᱤᱧᱟᱹ ᱤᱥᱠᱟᱨ ᱜᱤᱧ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱤᱧᱟᱹᱜ